ответ со обсуждением промотивного осуществления, у нас это уже морг на траву. Морг на траву сюда. Наверное, это известная аллокация. И люди, а морг сюда не оказался. Аттахан морг сюда. А он нам фир, как и фатфатин, и аттахан морг сюда. Парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды люди, Аттаханка, Белуга, Аттахан морг сюда, Наверное, Улар лавост. Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как мору слепимо афетаду. И дома, как сон, да. И так, пусть я рой, пау, аду,

0: Кирексина там обожаде, бавни го мата селито темпл, но ние доле, а фета говата, Сауди, бакумна селено, уза, баткин написано.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.